0: Вольно, ваш оптимум.
1: И далее слушаешь «Приеподное» с Кассандру на Рум-ФМ.